0: уже тут общения. Уж молчу навод про отношения. Я хотел бы простить, но стяной между нами другой.
1: Другой пацан!
0: Я случайно взял монтировку. Будешь знать, як лакать газировку и устраивать поползновенья на тортик чужой.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Лукашэнка пагражае Арменіі. Кажа, што грамадзянам краіны трэба быць вельмі акуратнымі, каб не паўтарылася тое, што здарылася ва ўкраіне.
2: Лукашэнку, як блізкаму сябру Пуціна, таксама не падабаецца, што краіна абірае еўрапейскі шлях і што парламенцкія выбары, якія пройдуць на бліжэйшых выхадных, гэта толькі пацвердзяць. У гэтым перакананыя аналітыкі.
1: Пра тое, як да пагроз Лукашэнкі і Пуціна ставяцца ў Арменіі, як краіна рыхтуецца да выбараў і ці сапраўды Расія для яе больш непапулярны саюзнік, нам расказаў армянскі палітолог Арэх Качынян.
3: Я вам честно скажу, в Армении эти угрозы воспринимаются следующим образом, что вот президент Беларуси сейчас работает на двух работах. Одна – это президент Беларуси, вторая – неофициальный пресс-секретарь президента России. Потому что эти угрозы не воспринимаются от имени Беларуси, эти угрозы воспринимаются от имени России. И воспринимается следующим образом, что вот есть вещи, которые Россия не хочет, не желает говорить Армении своим лицом, первым лицом, скажем так, и говорит это через президента Белоруссии.
4: То, что исходит из уст Лукашенко и Путина, да, это угрозы судьбой Украины. Что будет то же самое, как в Украине, если Армения свернет на европейский курс. Действительно ли вот это чувствительный для армян вопрос? Вопрос войны сейчас, в данный момент?
3: Ну, первое, у Армении нет общей границы с Россией. Это важный элемент. И второе, я бы сказал, что вот та риторика, которую вы слышите последние несколько дней, она все-таки больше связана именно с выборами и с желанием России повлиять на результаты этих выборов. То есть есть определенный накал такой страстей, такая громкие речи, скажем так, основной целью которых является повлиять на то, как люди будут голосовать 7 июня. До самых последних пор Россия этого не делала, потому что ее местные прокси делали за нее, скажем так. То есть вот все те заявления, которые вы сейчас слышите из уст российских властных структур, все то же самое мы слышали последние несколько дней от российских прокси в Армении. Но последний социальный опрос показал, что Пашинян набирает где-то 65% голосов. Это катастрофический сценарий, скажем так, для России. Поэтому что сейчас происходит? Россия просто повысила ставки. Она сама начала принимать участие в выборах в Армении. И вот все эти заявления про Украину, все эти действия, которые вы видите, вот эти торговые войны против Армении, да, коньяк, вино, минеральная вода, фрукты, овощи, зелень, все, что было запрещено, на мой взгляд, это все связано с выборами, это попытка повлиять на то, как люди будут голосовать, на то, чтобы они голосовали не за Пашиняна, а против него, и за пророссийские силы. Возымеет ли это эффект? Я думаю, навряд ли. Во-первых, до сих пор во всех местах, где такие торговые войны велись, в общем-то, они имели обратный эффект, это первое. И второе, по-моему, они начали очень поздно, и обычный обыватель просто не успеет ощутить разницу, скажем так, их действий.
4: Господин Арек, а насколько вообще сейчас проевропейские настроения в Армении? Насколько вот за последних 2 года, с тех пор, когда мы с вами разговаривали, да, изменился все-таки курс в сторону евроинтеграции?
3: Ну, я могу вам уже просто в цифрах на этот вопрос ответить, потому что есть социальный опрос на эту тему. Примерно 70% населения Армении за курс европейской интеграции в нашей стране. Наряду с этим, конечно, есть, значит, большие проблемы. Это зависимости Армении экономического характера, значит, энергетического характера от России. И вот работать над этими как раз-таки и предстоит. Позиция России состоит в том, чтобы не дать, скажем так, этой домашней работе состояться и попытаться заставить Армению выбрать как можно раньше, желательно сейчас. Позиция же Армении, насколько это возможно, чтобы выбирать пришлось как можно позднее. В этом состоит позиция Армении, чтобы иметь возможность, иметь время работать над, скажем так, своим домашним заданием, над интеграцией энергетической системы, экономики, над тем, чтобы армянские продукты были на одном уровне с европейскими стандартами. Для всего этого нужно время. И как раз именно поэтому я считаю, что правительство Армении сейчас заявляет о том, что оно не собирается выходить из ЕАЭС, оно продолжает свою деятельность, свою работу и привержено, скажем так, принципам и нормам Евразийского экономического союза.
4: На ваш взгляд, насколько долго вот может быть вот это пребывание в ЕАЭС, да, вот как может выглядеть процесс выхода из ЕАЭС, и это будет связано исключительно со вступлением уже с какими-то договорами с европейцами, да?
3: На этот вопрос ответить, к сожалению, не смогу, потому что в Армении сейчас нет таких обсуждений.
4: Как вам кажется, вот пребывание в ЕАЭС, оно будет сопровождаться какими-то палками в колеса со стороны Путина и союзников?
3: Конечно, я такой сценарий не исключаю. Я не думал, что это будет тот же темп и тот же накал, который мы видим сейчас. Я считаю, что вот сразу же после выборов, 8 июня, мы с вами увидим некоторую разрядку ситуации.
4: И как она может выглядеть?
3: Если вы внимательно посмотрите, то все ограничения, которые до этого момента Россия ввела, имеют фитосанитарный характер. То есть нет ни одного продукта или ни одного случая, когда Россия бы ввела торговые войны или по политическим решениям какие-то ограничения. Все они имеют фитосанитарный характер. Над каждым, скажем так, кейсом сейчас работают соответственные структуры Армении и России вместе. И, на мой взгляд, уже к 8-9 июня во всех этих случаях просто будет составлен протокол, что все фитосанитарные нормы находятся на удовлетворительном уровне, и экспорт откроется снова.
4: Я поняла. А если мы, например, представим такой сценарий пессимистический, что Россия отключает газ Армении, какие выходы, например, есть?
3: Сценария, чтобы Россия отключила газ Армении. Просто нет такого сценария. Сейчас даже вот самый такой катастрофический сценарий на то, что Россия деанонсирует договор с Арменией о особых ценах на газ. То есть там пересмотру подлежит цена на газ, а не сам, скажем так, фактор подачи газа. Нет такого сценария, и разговаривать-то, в общем-то, не о чем.
4: Как вообще в Армении относятся и граждане, так и политикум к тому, что Армения превратилась в арену такого геополитического соперничества России и Запада? Насколько это ожидаемо? И все-таки кто выиграет?
3: В принципе, это было ожидаемо. Относятся к этому в основном негативно, потому что считается, что ни в одной стране, где такое происходило, именно эта страна сама по себе не выиграла от этого, а только потеряла. И, в общем-то, все бы хотели, чтобы вот такого геополитического характера выборы в Армении не носили. Насчет того, кто все-таки победит, то сейчас последний соцопрос, который был 3 дня назад, показывает, что у партии Пашиняна есть все возможности собрать не простое, а именно конституциональное большинство, что означает 65 где-то процентов голосов.
4: А вот этот вот еще момент, который касается статьи Reuters, что Россия якобы собиралась ввозить армян из-за границы. Да?
3: Такая возможность есть, я ее не исключаю, что Россия это будет делать в ближайшие несколько дней. Теоретически это совершенно реализуемый проект. На это нужно примерно 50 миллионов долларов по нашим подсчетам. То есть я вообще не исключаю, что такое попытается сделать Россия.
4: Но это не повлияет особо на результаты.
3: Это повлияет, но с этими цифрами это повлияет на то, что просто у их ставленников будет больше голосов в парламенте, и может повлиять на то, что Пашиняна и получится собрать конституциональное большинство. Но все равно правительство будет формировать он. Аж в таком случае.
1: Гэта быў армянскі палітолог Арэх Качынян, які расказаў пра настроі ў армянскім грамадстве перад выбарамі і пра рэакцыю на пагрозы Лукашэнкі і Пуціна.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Якой будзе Беларусь праз развіццё штучнага інтэлекта?
5: Без пілотаў, да, без машыністаў, там паезда, там автобусы, другой абшчэсны транспарт будзе ездзіць.
2: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
6: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
1: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: Згодна з аналітычнымі прагнозамі МВФ на 2030 год, масавае ўкараненне штучнага інтэлекту можа прывесці да істотнага росту глабальнага валавага ўнутранага прадукту. Аднак пры гэтым справакуе маштабны раскол свету і ўзмацненне няроўнасці як паміж краінамі, так і ўнутры іх.
2: Аналітыкі сцвярджаюць, што праз штучны інтэлект у развітых краінах скараціцца 60% працоўных месцаў. І, як гэта звычайна бывае, у выйгрышы будуць тэхналагічныя карпарацыі, у пройгрышы – звычайныя людзі.
1: А якое месца ў гэтым сцэнарыі могуць займаць беларусы і Беларусь? У эфіры Еўрарадыё гэтую тэму абмеркавалі наша журналістка Марыся Вайтовіч і эканамістка Анастасія Лузгіна.
3: МВФ прагназуе, што штучны інтэлект узмоцніць глабальную няроўнасць. Для Беларусі, дзе IT-сектар пераважае не найлепшыя часы за рэлакацыя. Гэта прысуд ці шанец на лічбавы скачок?
4: Ну, в любом случае, Беларусь, она как бы тоже, да, она не исключена из этого процесса, да, и того же внедрения искусственного интеллекта, и это будет происходить, безусловно, и происходит уже, становится популярным. И здесь вопрос, что это не то, чтобы войдет Беларусь или не войдет в этот процесс, она, как я уже сказала, уже вошла, и просто надо понимать, что есть определенные положительные моменты этого и отрицательные, естественно, моменты, определенные вызовы. То есть что говорит МВФ? МВФ, специалисты МВФ, они там провели, да, действительно, моделирование разных сценариев развития внедрения искусственного интеллекта, причем это не то чтобы сценарий на много лет, абсолютно нет. То есть там они спрогнозировали до 30-го года, но 30-й год уже не так далеко, да. И с одной стороны выглядит все неплохо в плане того, что это подстегивает экономический рост, да, внедрение искусственного интеллекта, потому что вот, допустим, всякие рутинные процессы, они могут быть автоматизированы, происходить там без непосредственного контроля, да, жесткого со стороны человека, вот, но при этом, безусловно, существует ряд не то что отрицательных моментов, а именно вот вызовов для, прежде всего, рынка труда. То есть для развитых стран, где IT-технологии хорошо развиты, ну и, соответственно, искусственный интеллект активно внедряется, то последствия могут на себя ощутить 60% всех, ну, как бы профессий, да, которые существуют на рынке. Причем, то есть как для одних части профессий это позволит еще улучшить, повысить производительность человека, ну и, соответственно, и возможность повысить его заработок. Те люди, которые, например, заняты физическим каким-то трудом и в меньшей степени знакомы с искусственным интеллектом, они могут пострадать в большей степени, то есть, наоборот, этот разрыв вот в зарплатах, он, наоборот, может увеличиться. И это проблема, ну, не только для развитых стран, но и для развивающихся стран, да, где-то там вот МВФ говорит, что в развитых странах такими процессами могут быть затронуты 60% всех профессий, а в развивающихся 40%, да, ну, Беларусь, это, ну, там может быть где-то посерединке, но в любом случае это очень большие показатели, даже 40%. И с учетом того, что прогноз относительно краткосрочный, надо понимать, это кажется, да, что вроде бы, ну, как это меня может коснуться, но на самом деле, безусловно, компании сами тоже думают об эффективности, и более того, если конкуренты, например, начинают внедрять искусственный интеллект, то и там компании, например, в которой вы работаете, они тоже, соответственно, будут над этим задумываться. Вот, поэтому, безусловно, вот такие вызовы есть. Ну и сам МВФ, он призывает, да, страны, чтобы разрабатывать, как бы более активно, больше внимания уделили вот этим рискам, ну, соответственно, разрабатывали какие-то меры, политики, ну, например, по повышению квалификации людей, чтобы люди спокойно вошли в этот мир, да, искусственного интеллекта, и вот не возникла проблема роста неравенства. Более того, ну, можно сказать, ну, давайте, не надо нам этот искусственный интеллект, не будем, мы будем его ограничивать, да, то есть не будем использовать. Но дело в том, что тогда тоже плохо, потому что в этом случае, если мы не используем, а используем другие государства, то опять-таки скорость развития наша, она будет намного ниже экономического, нежели в других странах.
2: А ці не атрымается так, что праз некалькі гадоў мы апынемся ў сітуацыі лічбавага каланіялізму, калі тэхналогіі будуць належыць прагрэсіўным захаду і Кітаю, а мы станем таннымі спажыўцамі іх алгарытмаў. Працягвае Анастасія Лузгіна.
4: Ну, тут уже, конечно, сложно сказаць, как там будут развиваться конкретные ситуации, но риск того, что больше прибыли, так скажем, да, возможности получат именно не то, что страны, но прежде всего компании с крупным капиталом и высокотехнологичные компании, но это объективно, да, то есть такие риски есть. Вот. И исходя из этого, ну, можно, по сути, тоже можно предпринимать какие-то меры, чтобы не было, допустим, абсолютной гегемонии, допустим, тех же платформ, ограничивать, как бы, их, возможно, монополию в какой-то степени. И если мы там посмотрим, даже сейчас мы не говорим про искусственный интеллект, а посмотрим там на европейский рынок, тоже есть определенные ограничения работы крупных вот таких цифровых гигантов, там типа Амазона, там или других, да, вот таких крупных даже не финтехов, а бигтехов, mm-hmm. вот на европейском рынке, для того, чтобы они не создавали такую неравную конкуренцию. То есть, по сути, безусловно, мы от этого никуда не идем, то есть мы будем все равно пользоваться там и технологиями, сейчас пользуемся там, и то, что предлагает Google какой-нибудь, да, там, или другие вот крупные, да, вот эти вот бигтехи, вот. Но опять-таки вопрос, в каких рамках они работают. То есть с учетом этого разрабатывается и цифровое законодательство регулирования таких площадок. Но опять-таки запрещать это тоже, на мой взгляд, неверно, потому что такого рода технологии, в том числе искусственный интеллект, они, безусловно, повышают производительность, работы не только компании, а в целом экономики. И здесь очень важная, но это уже другая как бы тема для разговора, то есть говорят вот экономика знаний. То есть очень важно в этом случае, безусловно, вот готовить, да, людей, не только людей там в университете, которые учатся, либо в школах, да, молодых специалистов. Но в целом, к сожалению, либо к счастью, на сегодняшний день мы вынуждены учиться всю нашу жизнь. Вот. И даже если мы посмотрим на тот же Евросоюз, есть программы, которые цели, например, там по одна из целей там это, чтобы работающие люди в трудоспособном возрасте, не менее там 60% людей в трудоспособном возрасте ежегодно проходило курсы повышения квалификации, то есть по всем, да, вот в целом, по стране, допустим. И это такие сложные достаточно вопросы, потому что, безусловно, люди сейчас работают дольше, да, то есть имеется в виду, выходят на пенсию тоже в более таком старшем возрасте, и люди в старшем возрасте, да, которые еще трудоспособны, они тоже как бы вынуждены идти, даже не хотят, они вынуждены повышать свои знания, и это надо, на мой взгляд, ну, как бы, чтобы это, на это была направлена государственная политика, потому что не всегда, естественно, там та же компания, ну, видит все процессы, которые происходят там на макроуровне. А это очень важный момент, чтобы не только молодые специалисты набирались опыта, но и чтобы люди уже с опытом, вроде бы уже состоявшиеся опытные специалисты, они тоже проходили вот курсы даже вот по использованию того же искусственного интеллекта, чтобы быть конкурентоспособны на рынке труда, который там сформируется через 1 или 2 или 3 года.
3: Ну, у меня еще пытание, как уже скончить эту тему на сегодня, так. Какие профессии в Беларуси опынутся под ударом у першую чергу? Вот, ну, мы уже поразмовляли, что треба учиться, треба там... Нават перавучвацца, бо людзі, шмат хто з беларусу думаў, што дзяржаўны заказ абароніць іх ад аўтаматызацыі, так? А цяпер мы бачым, што свет вельмі змяніўся.
4: Ну вот, как ни странно, тут сейчас тоже такая бывает, есть бытует полемика, что вот скоро там все автоматизируется, и даже ну, часть айтишников даже перестанет быть нужна, вот, но при этом останутся нужны люди, которые там обладают навыками физического труда в какой-то области. Но на самом деле вот с использованием, приходом искусственного интеллекта, я не могу сказать, что это там произойдет через 3-4 года, но, может, лет через 10, когда действительно могут появиться и роботы, которые будут выполнять вот эту вот тяжелую физическую работу, либо рутинный просто труд. И вот в этом случае люди, которые заняты в рутинных профессиях, там менее квалифицированных, они как раз могут остаться без работы, да, то есть для них это будет больше проблемой, чем для остальных. Ну, по сути, даже без искусственного интеллекта мы постепенно наблюдаем эти тренды, что, например, те же продавцы, да, сейчас уже в меньшей степени нужны. Сейчас уже говорят о том, что тоже транспорт публичный, общественный тоже должен постепенно будет там как-то внедряться. Ну, я не говорю про Беларусь, но в целом, да, вот такой тренд идет по странам. В некоторых странах уже пробуют, что там без пилотов, да, без машинистов, там поезда, там автобусы, ну и другой общественный транспорт будет ездить. Поэтому вот эти вот такие именно профессии рутинного характера будут, скорее всего, вот автоматизированы. И на самом деле, как я уже сказала, эти процессы происходили, но с приходом искусственного интеллекта они могут просто ускориться еще.
3: Дякую велике вам. Я нагадаю, что у нас сегодня в гостях была экономистка Анастасия Лузгина, а у студии працювала Марися Вайтович. Заставайтесь на Еврорадио.
4: Всего доброго.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Права на аборт, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
0: Так вот, доступ к безопасному аборту – это тоже часть стандарта права на жизнь.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Музыка Ліам Галагер стаў афіцыйным амбасадарам манчэстарскай дабрачыннай арганізацыі Brighter Sound, якая ўжо 25 гадоў падтрымлівае маладых музыкаў і спецыялістаў музычнай індустрыі. Разам з арганізацыяй фронтмен Oasis запусціў дабрачынны розыгрыш рэдкіх красовак Adidas, створаных у межах яго супрацоўніцтва з брэндам. Мадэль была выпушчаная мінулым летам падчас тура Oasis і імгненна была распрададзеная. У розыгрышы удзельнічаюць 135 пар красовак, у тым ліку эксклюзіўная японская версія. А ўсе сродкі з продажаў будуць накіраваныя на падтрымку праграм Brighter Sound, якія штогод дапамагаюць больш як 1000 маладым артыстаў развіваць кар'еру ў музыцы. Брытанская спявачка Чарлі XCX выпусціць новы альбом Music Fashion Film 24 ліпеня. У сацыяльных сетках артыстка апублікавала вокладку пласцінкі. Гэта чорна-белая фатаграфія, на якой зняты Джон Кейл, Марк Джейкобс і Мартін Скарсезе. На пласцінцы будзе 11 трэкаў агульнай працягласцю 30 хвілін і 5 секунд. Альбом ужо даступны для папярэдняй замовы. Раней стала вядома, што новы альбом Чарлі XCX будзе вытрыманы ў рок-стылістыцы. Цытата: «Танцпляцоўкі мёртвыя, таму цяпер мы робім рок-музыку», распавяла спявачка і ў інтэрв'ю Вог. Верагодна, Клінт Іствуд завершыў кар'еру пасля больш чым 60 годзяў працы ў кіно. На гэта намекнуў яго сын, музыка Кайл Іствуд, падчас канцэрта ў Амінс. Цытата: «У мяне шмат прыемных успамінаў пра працу з ім. Цяпер ён на пенсіі, бо яму 95 гадоў. Але мне вельмі пашанцавала, што я паспеў папрацаваць з ім над некалькімі фільмамі. Гэта быў выдатны досвед», сказаў ён. Сам жа Клінт Іствуд афіцыйна пра завершэнне кар'еры не абвяшчаў. Яго апошні фільм у якасці рэжысёра, ён называецца «Юрор нумар 2», выйшаў у 2024 годзе і атрымаў высокія ацэнкі крытыкаў і гледачоў. На агрэгатары Rotten Tomatoes карціна набрала 93% станоўчых рэцэнзій ад крытыкаў і 90% ад аўдыторыі. Так што паглядзім, ці сапраўды 95-гадовы Клінт Іствуд выходзіць на пенсію. Выслухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Паводле Белстату, у апошнія гады ў Беларусі робіцца ад 14 тысяч да 16 тысяч абортаў. Летась на тысячу жанчын прыходзілася 6,8 перарывання ў цяжарнасці. 4 тысячы жанчын хваляцца ў Мінздароўя, ад гэтага кроку ўдалося адгаварыць.
0: Так, у Беларусі пакуль дазволены аборты. Аднак дзяржава ў выглядзе псіхолагаў і бацюшак на перадабортным кансультаванні ўгаворвае жанчын нараджаць.
1: То бок, вось такім, падавалася б, бяскрыўдным чынам дзяржава ўмешваецца ў асабістае жыццё жанчыны. Але дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны? І чаму дзяржава мусіць падтрымліваць жанчыну, і калі яна хоча нараджаць, і калі не хоча?
0: Гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Беларусь без Лукашэнкі» абмеркавалі блогер Александр Кныровіч і юрыстка-міжнародніца Кацярына Дзейкала.
2: Ізноў даведка, аборты цалкам забаронены ў 24 краінах света, там жывуць каля 90 мільёнаў жанчын рэпрадуктыўнага ўзросту. Пры гэтым забарона, што вельмі важна, а яна не павышае нараджальнасць, гэта ілюзія, не ведаю, Качанавай ці некага, што калі мы забаронім цалкам аборты, то ў нас адразу жанчыны пачнуць нараджаць, не пачнуць нараджаць. Штогод аборты забіваюць 70 тысяч жанчын па ўсім свеце. І ў Беларусі аборты дазволены толькі да 12 тыдня, але ціск на забарону, ён узмацняецца. Мы бачым, як гэта ідзе ў прапагандзе кожны дзень абмеркавання. І дакладны кейс не з Беларусі, але з Польшы, дзе забаронены аборты, амаль забаронены аборты. Гэта Ізабела Шафнаур, полька, 21 год. Яна памерла ад сепсісу. Дактары ведалі, што яна памірае, але чакалі, пакуль памрэ плод, таму што закон не дазваляе дзейнічаць раней. Гэта прамы вынік забароны аборту. І вось дзе юрыды заканчваецца умяшанне дзяржавы і пачынаецца права жанчыны на жыццё.
3: Право на жизнь женщина, как и любой человек, имеет от рождения до смерти, и оно нигде не заканчивается, чтобы где-то начинаться. Да? Доступ к безопасному аборту, может, тоже сейчас это будет для кого-то сюрпризом, но доступ к безопасному аборту — это часть стандарта права на жизнь. Это вот я говорила выше, да, про эвтаназию, что это очень многоаспектное право. Так вот, доступ к безопасному аборту — это тоже часть стандарта права на жизнь. Право на жизнь женщины. И право на аборт, оно лежит тоже на пересечении нескольких сфер и прав. Это право на жизнь, это репродуктивные права, это право на частную жизнь. Юридическая автономия, юридическая база права на аборт женщины — это автономия ее как личности и телесная автономия, мое тело, мое дело, да, то есть право распоряжаться своим телом по своему усмотрению и жизнью тоже, да, там иметь в своей жизни детей или нет. Но в противовес, да, встает как бы защита потенциальной человеческой жизни. И вот это вот, где, когда эмбрион, центральный вопрос, когда эмбрион может считаться человеком, здесь тоже как бы надо разделять две вещи. Во-первых, когда биологически возникает человеческий организм, это с момента зачатия, это научный Homo sapiens, да? Как бы таким образом происходит зачатие и возникает человеческий организм. Но человеческий организм — это не человек в плане личности и субъекта права, да, в полном мере. То есть поэтому мы говорим эмбрион. И это тоже известно спор, да, и тут долго можно говорить, но нету однозначного ответа на это ни у кого, есть разные точки зрения. Есть точка зрения, которая в том числе придерживается, которая церковь и консервативное движение разное, да, и часть там философов о том, что человек уже является человеком с момента зачатия. Соответственно, логично запрещать аборт по этой причине. Но в светской, скажем так, биоэтике, да, более распространенная позиция в том, что эмбрион не равен сформировавшемуся человеку. Он имеет, безусловно, тоже ценность, но его защита, она должна повышаться с тем, как он эволюционирует. То есть когда появляются там формируется нервная система, и очень важный критерий, когда он способен жить вне тела мамы. Да? И из этого часто выводится постулат о том, что ранний аборт менее проблемен и с медицинской и с этической точки зрения поздний более серьезен. Опять же, и для женщины, и с этической точки зрения. Право, что говорит, да, ни ЕСПЧ, ни ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, не дают прямого ответа на вот этот вопрос, с какого момента эмбрион считается человеком. И у ЕСПЧ было тоже дело в 2004 году против Франции, где заявительница пыталась распространить на эмбрион свой право на жизнь. То есть произошло вмешательство по ошибке медицинское, и у нее произошел выкидыш, если я не ошибаюсь. Смысл в том, что она хотела это квалифицировать как непредумышленное убийство, да, и распространить право на жизнь по Европейской конвенции. Так вот, что суд сказал? Суд не признал плод полноценным человеком для целей права на жизнь, да, но сказал, что плод однозначно заслуживает определенной степени защиты, да, правовой. ВОЗ вообще подходит к этому делу, она не решает этот вопрос. ВОЗ решает, подходит к вопросу абортов, во-первых, как к вопросу здравоохранения, во-вторых, исходит из прав человека, прав женщины, и для ВОЗ очень важно снижение смертности и вреда от небезопасных абортов. Вот что говорит ВОЗ. Да? И для ВОЗ, стандарты ВОЗ строятся на том, что просто золотое правило — это доступ к безопасному, своевременному, качественному аборту, который необходим для защиты здоровья и прав женщин. Да? То есть как бы и ЕСПЧ, и ВОЗ, они признают дискрецию государства в том, как государство определяет статус плода и в установлении правил абортов. Потому что в некоторых государствах, например, есть в Конституции записана защита жизни до рождения. Там Венгрии, например, да, Но это не значит автоматически запрета аборта. Вот что важно. То есть европейская практика, в принципе, исходит из чего? Разрешение аборта на ранних сроках, но усиление защиты плода на более поздних сроках. Всегда есть исключения, опять же, да, даже где строго вот эта вот жизнь до рождения защищается, там все равно есть исключения, когда можно сделать аборт, экология развития плода, беременность вследствие преступлений наступившие, это опасность для жизни женщины. То есть права женщины, они не перестают существовать, если даже вы каким право женщины на жизнь, на безопасный аборт, то есть это поиск баланса, да, то есть поэтому в этом плане защита плода и автономия женщины это всегда должен быть поиск баланса, даже там, где, как я уже сказала, защищают плод на ранних сроках.
1: Гэта праграма «Еўразум», размова Александра Кнаровіча з Кацярынай Дзейкала. Яны размаўляюць пра аборты, дзе праходзіць мяжа паміж абаронай плода і правамі жанчыны.
2: Вы закранули пытанне рэлігійнае і маральнае, і ўвогуле, ведаеце, такое, мне падаецца, што гэта зноў вельмі істотна, ці можа ў заканадаўстве і ў суадносіны паміж чалавекам і дзяржавай мець дачыненне рэлігія і мараль. То мне падаецца, што гэта з іншай сферы.
3: Если мы говорим про светское государство, да, то в светском государстве религиозные аргументы не могут играть превалирующую роль. Но дело даже не столько в этом, а в том, что, в принципе, взгляды какой-то группы не могут определять правила жизни для всего общества в государстве. Почему? Потому что мы все рождаемся с человеческим достоинством, присущим нам от рождения. Мы все рождаемся свободными, и мы все рождаемся равными в своем праве реализовываться в обществе. То есть это равенство возможностей. Да, конечно, мы не все одинаковые, но равенство — это не уравниловка, как тоже многие неправильно считают. Так вот, мы все да, такие. И задача нормального государства — балансировать между свободой личности каждой из нас и интересами общества или между интересами двух личностей. И единственным мерилом в светском государстве, объективным вот того, что справедливо, является право. Да? И интересы, то есть, но при этом право должно учитывать интересы разных групп и все разнообразие общества. То есть поэтому национальное законодательство должно соответствовать стандартам прав человека. Там есть все ответы, как держать этот баланс. То есть, конечно, свобода может ограничена, но обоснована. То есть, если аборт противоречит чьим-то убеждениям или чьей-то религии, у этих людей должно быть право не делать аборт, они не должны стигматизироваться за это, их нельзя гнобить за это, они должны иметь возможность свободу высказывать свое мнение о своих убеждениях, но точно они не могут влиять на права мои, да, когда я не придерживаюсь таких убеждений. И у меня должно быть право сделать аборт.
2: Дякую. И остатнее питание в этой части. Мне падаецца, што вось з пункту гледжання аборту беларускае законадаўства так дастаткова дакладнае. Ці патрэбны нейкія змены, ці яно можа застацца такім, як ёсць зараз?
3: Ну, здесь надо сказать, что, во-первых, те изменения, которые хотели принять, но не приняли, слава богу, да, они, конечно, существенно бы снизили качество его и этой нормы, да. И запрет абортов в частных клиниках, по-моему, там не полный был запрет, а после 20 недель, но я сейчас точно не помню, и сократить срок аборта по желанию, да, это все, конечно, полная ерунда. Что касается, как оно должно быть, опять же скажу, так же, как и с эвтаназией, наша медицинская система, как и правовая, вся требует реформирования. И поэтому, конечно, аборт по желанию должен быть разрешен. До какой недели — это уже вопрос, который должны медики тоже решать с учетом многих обстоятельств. Практика может быть разная. Самое главное, что должно быть, это восприятие медицинской системой права свободы выбора женщины. И здесь очень важно, что право на аборт и соблюдение прав женщины это не только вот сама эта норма о возможности сделать аборт. Да? Во-первых, это, понимаете, комплекс норм. Государство должно очень комплексно подходить к этой проблеме. И вот в регуляции этого комплекса норм у нас есть большие проблемы. Потому что, во-первых, это блок, касающийся контрацепции, это блок, касающийся сексуального образования. Это все часть вот этой вот политики, которая направлена на поиск этого баланса, да, между правом женщины и между защитой плода в том числе. Поддержка беременности и материнства, безопасная медицинская помощь, это вот, собственно, об аборте, да, паллиативная перинатальная помощь и, самое главное, защита от принуждения. То есть государство должно защищать и от принуждения к аборту, и от принуждения к сохранению беременности. Потому что все вот эти уговоры, да подумай хорошенько, да ты потом не сможешь иметь детей, да знает ли вообще твой там муж, ну и, короче, а что он по этому поводу думает. То есть у нас очень сильное, вот это точно советское наследие, вот это вот бесчеловечное давление на женщину, которая пришла делать аборт под эгидой как бы традиционных ценностей. Да? То есть современная регуляция доступа к аборту, она заключается в том, чтобы государство обеспечивало свободу выбора женщины и поддержку и защиту и в том, и в другом случае, и когда она хочет рожать, и когда она не хочет рожать. Да? Потому что, конечно, все эти консультации, они тоже во многих европейских государствах, они есть. То есть, да, женщине важно объяснить последствия, исходя из ее, может быть, специфических медицинских состояний, но это не должно в манипуляции превращаться. И вот эти бабушкины увещевания, да, которые обычно часто наши гинекологи делают при консультировании.
0: Ви слухали юристку-міжнародницю Катерину Дійкала, яка потлумачила сутність абортів і реакцію на гета з боку держави і з пункту гледження права.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Финляндия конфисковала российские активы на просьбу Украины. Тихановская встретилась с британским премьером. У белорусских вёсках зникает вода у колодежах. Про это да иншее подробязней дознаемся про 3 хвилины.
3: Чего хочешь, всем, чего хочешь. Повешь только слово и веришь, что заставит то, что мам, але может, и ты.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Финляндия конфисковала российские активы на просьбу Украины. Светлана Тихановская сустрелась с премьер-министром Великобритании. У белорусских вёсках зникая вода у колодежах.
2: У студии с новин...

0: Прононсуем науздогон и ближайший выпуск новина. Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург, причем аккурат перед приездом Путина в этот город. У Латвии снова была обещанная поветренная тревога. Еще одна федерация дозволила спартовцам с Беларуси и России выступать под национальными стягами. Шкода, что это робится без никаких соступок с боку официального Минска. Детали дознаемся про 3 хвилины.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: 10 година у Беларуси, 9 у Польши.
1: Украинские беспилотники атаковали Санкт-Петербург. В Латвии снова была обвещена поветренная прогроза. Еще одна федерация дозволила спортсменам с Беларуси и России выступать под национальными стягами.
0: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
1: У выніку атак украинских беспилотников под ударом сегодня опинулися Санкт-Петербург, Москва и Тамбовская область. У Санкт-Петербургу основной метой стал один из буйных морских нафтовых терминалов Балтийского региона, который используется для перевалки нафтопродуктов. Инцидент отбылся на фоне подрыхтовки города до буйной экономичной подеи. У городе Мичуринск Тамбовской области поведомляется про удар по предприемству «Прогресс», якое поводле открытых крыниц занимается вытворчестью

0: Репортаж на Радио Раце.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
2: Программа с архива «Беларусь».

0: Радио Рация. Слухай нас в интернете. Рация.ком.
1: А так само нас можно почуть на хвалях 98.1 FM у Белостоку и Городни, 99.2 FM у Берасте и Белой Подляске. Выслухайте день с рацией в студии сегодня Кирилл Малаховский. Обещал вам, дороженьки, литерально 20 хвилин тому рассказать про то, что дённый сон может спровоковать небеспечные хворобы. Справа в том, что сон днем да уже и за годину может повышать вероятность проблем с сердцем и скорочать протяглое життя навод. Новое исследование международной группы науковцев показало, что протяглый дённый сон может быть связан с повышенной рызикой развития сердечно-сосудистых захворнений и навод заучастной смерти. Специалисты проанализовали данные больше за 313 тысяч человек, собранные в рамках больших 20 науковых исследований. Коли 40% удельников регулярно спали днем, и это позволило ученым оценить уплыв этой звычки на стан здоровья. Так вот, выники показали, что дённый сон протяглостью больше за одну годину связаны с повеличением рызыки смерти от любых причин на 30%. Кроме того, вероятность развития сердечно-сосудистых захворваний у таких людей оказалась на 35% вышейшей в сравнении с тем, кто не спал днем в уголе. Доследники так само выяснили, что сувязь помеж протяглым дённым отпочинком и подвышенной рызыкой хвороб наибольш прикметна у людей, якія ўначы спяць больш за 6 гадзін, а асобна навукоўцы адзначылі больш выразны эфект сярод жанчын і пажылых людзей. У той же самый час короткий дённый сон не показал таких негативных наступствов. По словам авторов доследования, отпочинок протяглостью от 30 до 45 хвилин может навод приносить корысть людям, якія адчувают недохоп ночного сну. Так само адмысловцы подкресливают, что выники не доказывают прямую причинно-выниковую сувязь помеж дённым сном и погоршением стана здоровья, однако яны лишать и упэўнены, что занадто долгая звычка спать днём может быть сигналом утоенных проблем со здоровьем альбо порушения у режиму сну. Какие выники и высновы можно зарабить, дороженьки? Ну, коли навод захотелось вам отпочить днём, то полгодинки и не больше, тому прочинайтесь, долучайтесь от довольной хвали белорусского радио рация и будем бадёрами, как завжды. Гурт Аха с треком «Don't do me any favors» протягивает наш дённый эфир.

0: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Владимир Зеленский прокомментовал удары по объектах у России. Финляндия конфисковала российские активы по просьбе Украины. У Припятским национальном парку пройдет экофестиваль «Ночь барсуков». Про это и дальше новины про 5 хвилин расскажет Анжелика Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Голоден с бородой.

0: Застотных ападков, что гораздо значит, вероятность ападков 5-10%, гораздо значит, что местами такие невеликие покрапать дождик все не может. Ну а дальше завтра максимальная навальница, да и так сама высокая вероятность короткочасовых дождей. Температура поветра зараз плюс 22 у Лиде, 21 у Городни, 20 зараз у Белостоку, 19 у Оковыску, да Кайновце, 18 зараз у Берести, 17 у Кобрине, да 15 у Пинску. Полночная, паўднёва-ўсходні вецер месцамі парывы да 12 метраў за секунду.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
0: Ну, так само жадаю вам доброго дня. Запрошую на дзённый информационный музычный эфир разом с белорусским радио Рацыя. На перадзе гостя, между іншим, у нашем эфире с вами разом повітаем. Ну, а тут у студии Влада Гриневски запрошаю. 98.1 FM у Белостоку, да и Гарудні, 99.2 FM у Берасі, Белой Подляской, да и так само в интернете Рацыя.ком. Гра, я так само накарвы наши координаты.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Це в 12 годин в Беларуси, 16 у Польши.
3: У Слуцку упал дрон подчас массованной атаки России по Украине. У Борисове 27 дошкольников шпитализовали с кишечной инфекцией. Новообранные сябры координационной рады могут встретиться с белорусами на фестивале Тутака.
2: У студы на Виноволе Войовская.
3: У Слуцку упал дрон. Первые оповедомления про беспечность.

0: Еўразум.
1: У ноч на сераду украінскія дроны атакавалі нафтавы тэрмінал у Санкт-Пецярбургу. У гэты дзень там адкрыўся міжнародны эканамічны форум, на які прыехаў Пуцін.
2: Гэта стала адказам на шматгадзінны масіраваны ракетны ўдар па Кіеве, які адбыўся напярэдадні, і ў выніку якога 6 загінулі і 79 чалавек пацярпелі.
1: Як украінцы перажываюць эскалацыю і калі скончыцца вайна? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змітер Лукашук пагутарыў з блогерам Балагановым. Яго сапраўднае імя Александр Рыкаў.
3: Мы апошнімі днямі глядзім кожную раніцу з такім болем і жахам інфармацыю, бо фактычна кожную ноч апошнім часам больш за ўсё дастаецца там Кіеву, Дніпру, іншым такім вядомым, любімым намі гарадах. Якая сітуація? Як вы перажываеце гэтыя ночы? Ці атрымліваецца сіл набрацца, выспацца? Ну і ўвогуле, што адбываецца?
4: Не, ну, для мяне это чыстая агонія Путіна. Паніка. Он отлично понимает, что у него везде наступает жопа. И он приступил к последнему своему этапу через терроризм гражданского населения. Просто через терроризм самый элементарный. Знаешь, это, конечно, неправильно говорить. Ну, за вот эти 5 лет мы к чему-то уже все-таки такому... Ты все равно хочешь, не хочешь, ты привыкаешь. Тебе самое сложное — это реакция видеть, ну, реакция детей, потому что когда среди ночи вот этот первый взрыв. Вот, если раньше мы там еще 3 года назад там до 12 ночи ли мониторили, будет обстрел, не будет, прятаться, не прятаться, то теперь ты уже с этим живешь и просыпаешься только когда вот начинается сумасшедшая канонада. И вот когда ты видишь, когда твой ребенок скакивает и бежит в коридор, и раздаются эти взрывы, и его вот этот шок, вот это для тебя самые тяжелые моменты, что его надо срочно куда-то отвезти, спрятать, чтобы он себя чувствовал в безопасности. А так, ну я не скажу, что мы от этого... Не знаю, как сказать. Оно страшно, но оно на самом деле страшно, потому что ты ж не знаешь, куда прилетит, что прилетит, какая будет беда, где собьют, над чьей головой. Потому что ты ж видишь сам по количеству разрушений и тому видео, сколько страждает, ну, страдает просто частного сектора, домов обычных, в гражданские дома прилетает. Ну вот высокоэтажки, шахеды регулярно прилетают. Ну, колоссальная беда.
3: Слухай, вот Балаг, этот самый, боже мой, выскочила из головы, новый керавник администрации президента, боже мой.
4: Буданов.
3: Буданов, во. Написал, что атрымал от Зеленского, ну, как бы такое доручение, типа жадание, как бы до конца года все ж таки выйти на спынение боевых деяний, там, на некое замирение. Я считаю, что Порошенко увогуле как бы заклікае до того, каб терминова прыйсці до некага пагаднення, спыніць вайну і гэтак далей. Наколькі вось ты, жывучы там унутры, перажываючы ўсё, што адбываецца, верыш у тое, што гэта магчыма зрабіць не тое, вот, як кажа Парашэнка, бліжэйшым часам, а нават да канца года, як хоча Зеленскі і дае даручэнне Буданову?
4: Знаеш, мы на этот счёт недавно спорілі з маім другам. Мы часто верим в наши желания, мы же хотим, чтобы это все закончилось. Поэтому мы цепляемся за любую соломинку, за любую такую информацию, которая дает нам надежду, что этот кошмар закончится. Верю ли я? Я верил это, и что он в 22-м закончится, и в 23-м. И я в 24-м друзьям говорил, все уже закончится. Сейчас я уже это не говорю, но я также верю. Я верю, что санкции Мадяра, санкции наших спецслужб, работа наших героев на линии фронта это закончит.
3: Увогуле, калі казаць пра тое, колькі цягнецца вайна, нават калі не браць пачатак з 2014 года, а ўзяць толькі вось гэтую вялікае, як называюць, вялікае варванне з 22 года, то вайна ўжо цягнецца больш, чым вялікае отечественная, як гаварылі ў Савецкім Саюзе. Магчыма, нават ўжо болей, ну ці блізка ўжо да другой сусветнай вайны. Як украінцы маральна-псіхалагічна справляюцца вот столькі часу, вот и такая жудасная война?
4: Не, ну я ж не буду рассказывать, что все хорошо. Все устали, это понятно, но все понимают, что никто им сдаваться не будет. Никто им отдавать территории не будет. Вот. А тут же, знаешь, тут больше такая философская. Все вот с кем... Ну, я опять же по своему кругу говорю, что вот у нас украли там 10% нашей жизни. Вот просто ее украли. У кого-то ее... Это еще у нас просто украли, что мы не можем там жить нормальной жизнью. У кого-то ее просто забрали. Человек жил, наслаждался, у него была семья, бизнес, там, я не знаю, работа, путешествия. Его просто нету. И вот это больше состояние. Особенно деток жалко. Вот наши дети пошли в школу. Они не знают, что такое жить без войны. Они не... У них очень редкие дни, когда в школе не надо бежать в бомбоубежище. Это хорошо, что в некоторых школах есть бомбоубежище, а где-то нету. Им надо перебегать из школы куда-то прятаться. И вот этот режим, хотя я смотрю по своему ребенку, даже они привыкли. Вот если не эти взрывы, и они уже к этому состоянию привыкли. Но это противно, это осознавать это тяжело очень. Но все мы мечтаем, чтобы это все закончилось. И знаешь, вот сейчас я себя ловлю на мысли, ведь тут же даже тоже большой парадокс. Мы говорим, мы хотим справедливого мира, это значит по линии разграничения. Но даже этот мир несправедлив, потому что преступники не несут никакой ответственности, потому что эта заложенная бомба все равно останется на будущее для мира, что можно повоевать, если у тебя есть ядерная бомба, можно прийти к соседу, если ты больше, забрать часть территории, рассказать, что еще Рюрик когда-то бегал или монголы там где-то бегали, поэтому мы хотим это забрать. А если кто-то вмешается, мы по вам запустим ядерную бомбу. И все. Это большая беда на будущее, я считаю.
2: Гэта программа «Евразум» и размова Дмитра Лукашука с блогером Александром Балагановым-Рыковым. А ворка идея про теперешнюю ситуацию во Украине.
3: Ну, тем не меньше, саправды, вот Украина научилась и зробила вельми, ну, складанной, назовем это мягко, житё для россиян, нават вельми далёка ад лініі фронта. І, можа быць, нарэшце яны зразумеюць, што вайна-то можа і вярнуцца. Яны ж ніколі не перажывалі вайну на сваёй тэрыторыі. Нават калі браць вот эту другую сусветную вайну, ну, да Москвы дашлі, а далей ніхто там как бы такой вайны-то асоба не адчуваў. Ну, людзі сыходзілі, людзі гінулі. Было складана там з усім астатнім. Але снарады-то не далеталі, ніхто не ўзрываў дамы і ўсё астатняе дзе-небудзь у глубіні России. А зараз гэта ёсць. Может быть, зразумеют нечто?
4: Да нет, ну тут, мне кажется, даже со Второй мировой не смысла сравнивать, потому что того поколения, которое это понимало, что такое война, что такое взрывы, беда, горя, оно, дай бог, что еще кто-то жив-здоров. Вот. А уже совершенно ж новое поколение людей выросло, которое вообще не слышало, не видело этого и не знало. И понятно, все в шоке, каждый хочет жить. Вот. А когда Россия этого не ощущала, для них всегда это было где-то там далеко, и сейчас они видят, что жизнь абсолютно каждого человека зависит, где российское ПВО собьет нашего гуся и обломки упадут ему на голову, тогда они начинают задумываться. И чем больше таких будет историй, чем больше будет лететь, вот как я их называю, гусей на территорию Российской Федерации, каждый день тысячи, тем быстрее они скажут, что Путин, нам не нужны развалины, какие-то поля, какие-то то, что мы уже стерли с лица земли, давай заканчивать. Может, тогда что-то поменяется. Хотя я хотел бы, чтобы его сами русские свергли, повесили на Красной площади за то, что он убил минимум миллион русских людей. Это он убил их. Наши просто их останавливали. А убил именно Путин со своей командой. Вот все они должны перестать. Не может международный суд справиться. Пусть справится какой-то российский, в кавычках. Не может российских, пусть делятся на 5 частей, и каждый суд вытаскивает себе своего военного преступника. Кто-то себе в регион заберет Шойгу, кто-то Путина в Питер, я не знаю, в Москве пусть там еще кого-то садят. Сибирь своих найдет преступников, и Дальний Восток то же самое.
1: Гэта была размова рэдактара Еўрарадыё Дмітра Лукашука і блогера Александра Балаганова. Ён расказаў, як Украіна перажывае масіраваныя атакі з боку Расіі і паразважаў пра тэрміны заканчэння вайны.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Перамовы з рэжымам. Што пра гэта думае нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі?
0: Я за перамовы, але за перамовы шчырыя з перспектывай да нейкіх сур'ёзных вынікаў гэтых перамоваў.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

Уважаны, долучайтесь до нас и будьте осторожными да уважливыми на дорогах. Нави Бэнд уже успевает для нас свое счастье. Это верная прикмета того, что тягом ближайших годин послухаем шмат приемной, якостной и цікавой музыки на вольных хвалях. Далее у рады кулисах нас чекают гурты Океан Эльзы, Хим, Арахис, Гару, Унискладовая, Род Стюарт, да и иншие выключно зорные выканалцы. Літаральна праз 4 хвіліны сустрэнем з вамі Яна Мордані ў перадачы «Глянь» ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёвік спецыяльна для нас, а крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 3 червня 1950-го народилася Сьюзи Кватра, американская рок-спявачка, автор песень, музыка, продюсер, актриса ды радиоведучая, якая у 70-х на хвале глэм-року мела велізарный поспех у Европе и Австралии. Яна выпустила серую хитов, агульный тираж яких перевысил 45 миллионов. Синглом, які принес спявачцы першую ведомость у Злучаных Штатах, стал «Stumbling In», записанный дуэтом с Крисом Норманом.

0: Анапина. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Голоден с бородой.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.